0: You're listening to Party Hard on 95.1 2MIA FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,